0: Good afternoon, you are listening to Radio 5 EBI FM, your multicultural radio station in Adelaide, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian Community Albertans program.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
2: Есть вторая, постыжающая реальность греха. К сожалению, трагичный эффект греха Ноя не остановился только на личной потере стыда, эта ситуация создает потенциал для другого греха. 22 стих. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего, лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего». Действия Хама могут показаться невоспитанностью, но не такой значительной проблемой. Ну, зашел, увидел 600-летний дед голый. Ну, вышел и ха-ха, вот посмотрите, братья, вот. Вот в нашей культуре это было бы так. Но Бог очень серьезно относится к этому вопросу. С Божьей точки зрения это совершенно не так. В поступке Хама было несколько проблем. Во-первых, он смотрел на наготу отца своего, он смотрел на беспомощное, жалкое состояние своего отца и не предпринял ничего, чтобы ему помочь. Это огромнейший грех. Во-вторых, он пошел и рассказал своим братьям, чтобы еще и они могли увидеть это. Это очень серьезно. В-третьих, скорее всего, эти действия Хама были продиктованы его непочтением к отцу, его насмешкой над ним, его унижением его. Эта история имеет настолько серьезное значение, что в русском языке даже есть поговорка «поступать по-хамски». Поступать по-хамски – это значит поступать нагло, без уважения, без почтения к окружающим. Но и согрешил. Это точно. Он опьянел, он обнажил себя, это его грех, и он за это несет ответственность перед Богом. Хам же использует этот грех для унижения отца и насмешки над ним. Это радикально противоречит Духу Божьей истины. Писание ясно говорит об этом. Бог позже провозгласил в 10 заповедях, исход 20 глава 12 стих, «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Это очень важная истина. «Почитай отца и мать твою» не написано. «Почитай заслуженных отца и мать». «Почитай тех, кто очень хорошо себя вели всю жизнь». Нет, здесь сказано «почитай», потому что он твой отец, и она твоя мать. Кроме того, Новый Завет повторяет эту заповедь в нескольких местах. Более того, касательно вот этой ситуации, которая возникла между Хамом и Ноем, Новый Завет объясняет правильное отношение к греху других, что, как реагировать к людям с почтением, когда они грешат. Посмотрите 1 Петра 4 глава. Более же всего, это 8 стих. «Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Покрывать не означает относиться безразлично, игнорируя греховные действия. Это означает не распространять информацию об этом другим. Это не позволять личным чувствам обиды, раздражения, осуждения формировать реакцию на этот грех. Это особенно касается грехов родителей или старших людей. В Новом Завете, в Ветхом Завете подчеркивается Левитам 19 глава 16 стих, не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Заметьте, какие две вещи параллельно поставлены здесь. Еще раз, Левитам 19 глава 16 стих. Не ходи переносчиком в народе твоем, это первая часть, и не восставай на жизнь ближнего твоего. То есть, если мы говорим о грехах наших ближних, пусть даже настоящих, когда люди говорят о сплетнях, то часто говорят о выдуманных вещах. Часто бывает так, что это действительно выдумано. Но здесь речь идет даже о настоящих. Даже то, что действительно человек сделал. Не ходи переносчиком в народе твоем. И здесь же это сравнивается с тем, что ты восстаешь на жизнь ближнюю. Не восставай на жизнь ближнего твоего. Именно эти две реакции представлены здесь параллельно. Заметьте, Сим и Иофет, в отличие от Хама, поступили в этой ситуации благородно. Услышав о том, в каком положении их отец, послушайте, что они делают. Сим и Иофет взяли одежду, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Это пример истинного отношения к греху ближних. Это пример настоящего почтения. Почитая своего отца Сима и Иофет, позаботьтесь о нем, независимо от того, что он сам был в этом виноват, и он был автором своего печального положения, в котором он оказался. Грех Хама по отношению к своему отцу оказался не последним звеном. Мы видим, что грех, который родился в сердце Ноя, он провоцирует грех его сына Хама. Вот. Но это ведет к еще большим последствиям, и мы приходим к третьей части этой истории, поражающие действия или поражающие последствия греха. Грех обязательно приводит к поражению. От того, насколько он глубоко проник в жизнь, насколько глубоко мы позволили ему свить гнездо в нашем сердце, настолько и глубоким будет поражение. Он обязательно поражает, и поражает иногда достаточно сильно. Цепочка греха, которая началась с опьянения Ноя, она вскрыла целый ряд проблем, приведя к катастрофе целого народа. 24 стих. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет ему рабом, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Ной проклинает Ханаан. Это действие требует объяснения как минимум с двух сторон. Во-первых, что означает проклятие Ноя? Имеет ли он право проклинать? Тем более, когда он сам спровоцировал всю эту неприятную историю. Ответ на этот вопрос такой. Человеческое проклятие имеет действие только тогда, когда оно является передачей Божьего проклятия, когда оно несет в себе Божью волю. Вы помните, когда Валак позвал Валаама для того, чтобы тот проклял Израиль? И Валаам, когда он смотрел на это, он согласился в конце концов, потому что деньги предлагались очень большие, но он приходит, и он, обращаясь к этому царю, снова и снова повторяет ему одно и то же. Он говорит: не могу я проклясть, потому что Бог не проклинает. Вот почему написано: незаслуженное проклятие не сбудется. То есть, если человек сам по себе кого-то проклинает, тогда, когда Бог не проклинает, это проклятие не имеет силы. Проклятие Ноя имело силу, потому что Бог в действительности осуждал Хама, осуждал его поступок, и Бог в действительности был автором этого проклятия, которое было обращено к Ханаану. И здесь возникает второй вопрос. Почему за грех Хама проклинается его сын Ханаан? Ведь должен нести наказание тот, кто согрешил. То есть каждый несет наказание за собственный грех. Это действительно так. Но Писание говорит о том, что в ряде ситуаций Бог наказывает человека за грех, и это наказание, оно имеет как бы отсрочку, когда оно приходит в жизни следующего поколения. Конечно, Хам еще жил какое-то время, и он видел все эти проблемы, которые были у Ханаана, и это касалось его. Но так как Хам вместе с Симом и Афетом и Ноем были сохранены в ковчеге, это дает нам основание предполагать, что Хам был верующим человеком. У Бога, как известно, нет внуков. То есть он не мог спасти Хама только потому, что Ной был праведник. Он спас семью Ноя, потому что они все были верующие люди. Тем не менее, грех Хама был настолько серьезный, что за него мы видим, как Божье наказание распространяется на его потомков. Подобная история была в жизни царя Езекии. Помните, когда он прожил жизнь, в которой сделал много доброго, он жизнь веры прожил, жизнь упования на Бога. Вот. И вот в конце своей жизни он сделал одну оплошность, или конкретно грех. Когда пришли послы из Вавилона, он, пытаясь подчеркнуть свое величие, показал им все сокровища царские, все сокровища храма, которые были. Вот. И после этого Бог сказал, что ты будешь наказан за это. Но не в твоей жизни, а в жизни детей твоих это наказание придет. В этом удивительное величие Божьего провидения. Бог провозглашает наказание Хама, и это наказание выражается в том, что один из потомков Хана, Ханаан, будет человеком, который в наибольшей степени будет противиться Богу. И по этой причине он будет поставлен в положение раба, тогда как потомки других сыновей будут занимать лучшее положение. Это описание того, что произошло с Ноем и его сыновьями. Теперь подойдем к самому важному. Уроки истории греха Ноя. Как я уже сказал, все то, что представлено в Священном Писании, представлено здесь по определенной причине, то есть есть цель. Эта цель связана с тем, чтобы помочь нам увидеть величие Бога, ужас человеческого греха, увидеть важность и необходимость Спасителя и увидеть практический план, как это спасение осуществляется. Различные факты из жизни Израиля или его предшественников, они приведены в Писании именно потому, что они необходимы для более точного понимания Божьего плана искупления, создания церкви, реализуемого им на протяжении многих тысячелетий. История греха Ноя, она помогает или преподает нам три стратегических урока. Я хочу сейчас отметить каждый из этих уроков и немножко остановиться на них, потому что они играют колоссальную роль. Самый первый урок – это углубление понимания ужаса греха. Грех уже был представлен. В самом начале Бог, обращаясь к Адаму, говорит: «Если ты вкусишь от этого дерева, смертью умрешь». Более того, в третьей главе подробно описывается механизм греха, как он действует. Описано, что он апеллирует к чувствам, к желаниям, что Ева посмотрела на этот плод независимыми от Бога глазами, она захотела его, она не могла удержаться, она вкусила этот плод. В четвертой, шестой главах, как мы уже упоминали, говорится о тотальном распространении греха. Вот подобно пандемии, в которой мы сегодня находимся, грех распространяется, он не стоит на месте, друзья мои. Если мы не боремся с грехом, если вы допускаете какой-то грех в своем сердце, он никогда не будет стоять на месте. Он обязательно будет развиваться. Он обязательно будет незаметно для вас проникать во все новые и новые сферы жизни. Он будет поражать мышление, он будет поражать волю, он будет поражать чувства, он будет поражать желания, он будет постепенно менять образ мышления, он будет менять образ жизни, он будет нести с собой свою греховность. Конечно, он делает это не резко. Он делает это постепенно для того, чтобы человек привыкал к этому, для того, чтобы постепенно взять верх над всем человеком и захватить его полностью. В этом особенность греха. Он не стоит на месте. Если грех не контролируется, он обязательно будет усиливаться, принимая все более тяжелые формы. Это, кстати, то, что происходит с западным обществом сегодня. Мы видим, как западное общество все больше и больше погружается в грех. Оно все больше и больше позволяет разлагающей силе греха становиться нормой. Мы об этом будем говорить в будущем, если Господь позволит более подробно. Но история Ноя и его греха раскрывает нам еще одну очень важную характеристику греха. Смысл в следующем. Грех неистребим. Грех неистребим. Он неотделим от человека. Он неотделим от человека, который родился от Адама. Или точнее, человек, родившийся от Адама, неотделим от греха. Обратите внимание на ситуацию. Потоп истребил грешное человечество. Все развращенные грехом люди погибли. Бог поместил в ковчег только верующих в Него людей. Более того, благочестивых людей. Людей, которые доверяли Слову, людей, которые доверяли Божьим обетованиям. После того, как весь ужас потопа прошел, начинается новая жизнь. Уже нет грешников, которые бы искушали. Нет всех этих публичных домов, нет тех, кто мог бы красиво представлять грех, рисовать его каким-то образом привлекательно. Всего этого нет. Остаются только 8 человек, праведников, которые были в ковчеге. Но проблема заключается в том, что в каждом из этих 8 человек вместе с ними выжил грех. Грех подобен страшному вирусу. Он живет в человеке. Вы знаете, теоретически любой вирус уничтожить несложно. Его достаточно нагреть до температуры примерно 60-70 градусов по Цельсию, и вирус погибает. Проблема только в том, что человека, если вы будете нагревать, то человек погибнет немножко раньше, чем его нагрели до 60 градусов. Когда вы бываете в бане, и там 100 градусов, это не значит, что ваш весь организм прогревается до этой температуры. В вашем теле срабатывает теплозащитная реакция, и вот почему вы потеете, вот почему вы сердце бьется, вот почему вы не можете там долго быть, потому что внутренние органы, они должны сохранять температуру не выше определенной. В этом вся сложность. Уничтожить вирус в человеке можно только уничтожив самого человека, если вы будете нагревать. Что-то подобное происходит с человеком. Грех невозможно истребить, не истребив при этом человека. Для того, чтобы уничтожить, погубить грех, для этого нужно было убить человека, погубить самого человека. В этом самая главная история. Самый главный фактор, урок, который эта история преподает. Эта история подчеркивает, что для того, чтобы человеку иметь свободу от греха, нужна была смерть. Нужна была смерть человека. Бытие 2 глава 17 стих, Бог очень ясно говорит об этом. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть ясно сказано – грех и смерть. То же самое апостол подтверждает в Новом Завете, Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». То есть, когда мы говорим о методе освобождения от греха, этот метод единственный. Этот метод – смерть. И история Ноя подтверждает это. Как я уже сказал, посмотрите, все люди, в которых грех достиг глубочайшей формы растления или степени растления, все были уничтожены. Остаются 8 праведников. Они остаются на свободной земле. Земля, которая дана им Богом в распоряжение. Все здесь, Бог сказал, будет охраняться теперь. Все условия хорошие. И вот эти 8 праведников, они живут, у них грех внутри. Этот грех вылазит наружу, и грех несет с собой с печальнейшие последствия. Грех невозможно уничтожить, если не уничтожить самого человека. Это ведет нас ко второму очень важному уроку. Это демонстрация того, что спасению через Христа нет альтернативы. Многие люди говорят о том, что вот что делать с теми, кто, ну вот, верит, что Бог есть, и вот как-то по-своему старается ему угодить. В одних религиях вот таким образом стараются угодить, в других религиях другим образом. Ну, каких-то тяжелых грехов не делают, стараются где-то просить прощения, где-то стараются, ну, служить Богу чем-то. Ну, они не понимают христианство, они вот, ну, как вот умеют, ну, как-то вот к божеству тянутся. И многие люди не видят проблем в этом. Многие люди говорят, ну, как Бог может вот такого человека, он же тянулся к божеству, как Бог может такого человека в ад отправить навсегда? Вот история Ноя помогает нам понять это. Дело в том, что для того, чтобы человек был спасен, для этого он должен быть свободен от греха. То, что он старается что-то делать, Ной тоже старался. И не просто старался, он целый ковчег построил. И он строил его очень долго, десятки лет строил ковчег. То есть это не просто свечку поставить. Это не просто дал бедному немножко денег. Это не просто жертвенно служил в церкви. Это намного больше. Никто из нас столько не сделал никогда для Царствия Божия, сколько Ной сделал. И несмотря на все это, после потопа, в хороших условиях, там, где живи, радуйся и Господу служи, мы видим, Ной попадает в грех. Это значит, грех живет в нем, а это значит, грех требует Божьего наказания. То есть у нас неправильное мышление. Когда мы думаем о спасении, мы думаем о добрых устремлениях человека. Мы забываем, что спасение, оно связано с необходимостью освобождения от греха. А вот грех можно умертвить, только умертвив грешника. Если это так, то спасение невозможно нигде, кроме как в Иисусе Христе. Кроме как, если человек верою соединится с Иисусом Христом. Кроме как человеку будет вменена смерть Иисуса Христа за грех. Это вообще единственный вариант спасения, который только возможен. Грех может вполне уживаться с добрыми делами, с благочестивыми порывами, даже с подвигами веры. Спасение связано с неналичием добрых дел и не с уровнем. Спасение связано с уничтожением греха. История Ноя доказывает это. Даже в праведниках живет грех. Даже ему, Ною, нужен был Искупитель, который умер бы за него на кресте. Вместе с ним верою умер бы и Ной. Вот почему апостол Павел, говоря о спасении души, говорит о нашей смерти вместе со Христом. Римлянам 6 глава 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Вот почему, друзья, мы каждый раз, когда совершаем вечерю Господню, мы сегодня вспоминаем Его смерть. Мы вспоминаем смерть не для того, чтобы просто печалиться о том, насколько тяжело, больно и неприятно было Иисусу Христу умирать. Это, конечно, фактор, который имеет место. И мы, конечно же, сострадаем, и, конечно же, чувствуем ту боль, которую переживал Сын Божий. Но мы вспоминаем смерть Иисуса Христа по другой причине. Мы вспоминаем смерть Иисуса Христа, потому что вместе с Ним мы умерли. И в этом наше спасение. Это источник нашего спасения. Это ключ нашего спасения. Четвертый стих. «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещение – это акт веры. Здесь вообще-то сказано не о водном крещении, здесь сказано о духовном погружении в Иисуса Христа. Водное крещение – только подтверждение того, что произошло с душой, когда она соединилась с Иисусом Христом верою. Но апостол подчеркивает, что соединяясь со Христом, мы прежде всего соединяемся с Его смертью. Нужно даже больше добавить, друзья. Соединиться со Христом в Его жизни невозможно, не соединившись в Его смерти. Я еще раз повторю. Соединиться со Христом в Его жизни невозможно, не соединившись с Его смертью. Что это значит? Это значит, что стать христианином означает умереть для себя. Вот почему Иисус когда-то говорил, кто хочет идти за Мной, отвергни себя. Стать христианином означает умереть для самоцентричного образа жизни. Стать христианином означает то, что апостол когда-то говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. В этом смысл христианства. Христианство, которое как-то обходит, пытается обойти соединение со смертью Христа, не является действенным христианством. Это христианство, которое не спасает. Это христианство, лишенное спасающей силы Евангелия. История Ноя и его греха говорит нам очень много. Говорит о Боге, говорит о спасении, говорит о Божьем владычестве, говорит о Божьей верности. Она говорит о том, что Бог последовательно реализует план спасения через Иисуса Христа. Она говорит об ужасе греха. И она говорит о том, что к спасению через соединение верой со Христом абсолютно нет никакой альтернативы. Когда мы об этом вспоминаем, для верующих это глубокая, настоящая причина для благодарности. Я хотел бы призвать всех, давайте поблагодарим Господа, поблагодарим от сердца за то, что Сын Его умер за нас, и за то, что Он дал нам такую возможность соединиться верою с Его Сыном, соединиться в смерти Его, что мы точно знаем, что грех, он уничтожен благодаря смерти Иисуса Христа. Для неверующих же это еще одно яркое свидетельство. Это еще одно предупреждение, что если вы не в Иисусе Христе, вы находитесь под осуждением за тот грех, который живет в вас. Он может быть не сильно еще выражен. Он может еще выражен не так, как он выражен у других каких-то более продвинутых в своей греховности людей. Но он есть там. И он обязательно навлечет на себя осуждение. Поэтому сегодня я хотел бы просить вас, бегите к Иисусу Христу.

снегах, то снега в разлет. Здесь влюбляются до беспамятства, песни здесь поют до утра.

Выхожу одна на балкон, глубокой нежности полна. Мне море песня счастья поет,